Дебютный сингл группы Temper City Self Aware. Прямо сейчас парни, конечно, ворвались в мировые чарты, привлекли к себе внимание меломанов по всей планете и, ну что ты скажешь, повесили вопрос, будет ли их музыка в дальнейшем настолько же крутой. Последим за этой бандой. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Послушаем уже состоявшихся артистов, мировых звезд. Доминик Файк, Бэйби Джолти, Кайли Минок, Дэнс Алоун, а также Алекс Уоррен, Fever Dream впереди на радиостанции номер один в России на Европе+. Оставайся и наслаждайся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Доминик Файк, Baby Doll, только что в своих динамиках. Больше хитов и больше музыки впереди. Beowulf, Phoenix, Russian, Raul Alejandro, Biscuit Pong, а также Kungs и Daphilos London, Galaxy на подходе. Ну и напомню, что по будням с 7 до 10 по Москве нужно слушать летнее У здесь на Европе+. Тебя будет ждать масса игр и подарков. Гороскоп, классная музыка и невероятно позитивный Тимур Бодров, который, собственно говоря, и сделает твое утро запоминающимся. Не пропускай.

0: Дальше только хиты.
1: 30 минут.
0: Европа Плюс.
2: Много классной музыки впереди на Европе Плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Медуза и Генри Камамайл с темой «Don't Wanna Go Home». Чуть ранее не пропусти Ава с новинкой «Meet Me in the Dark». А еще лови брак с XTN суперхитом «Paid to Exist». Также в эти 30 на Европе Плюс отметится Миша Миллер, Алекс Виллес, Варис Харус Мафия и многие другие. Будь рядом.
3: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

0: go home. Не хочу идти домой. Это Медуза и Генрика Мамайл. Ну, среди рабочей недели такую фразу не часто услышишь. Все мы все-таки пытаемся соблюдать рабочий режим, рабочий ритм. А вот на выходных это не просто фраза. Это наше кредо. Только дай повеселиться, дай погулять подольше. Да, ну и кстати, к субботнему вечеру мы тебя готовим. Готовим основательно и качественно. С помощью самых актуальных и популярных EDM-хитов. Топ Клаб Чарт с Тимуром Бодровым точно станет яркой отправной точкой твоего уикенда. В 20.00 по Москве обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Домена Дэвид, Next Summer впереди на Европе+. Лови
1: лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Горилл Зиппо и Александр Попов. Кайф. Диско Лайнс и Мэйзик. Push It. А еще Like It от Another.
1: Топ-клаб-чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе+. Плюс.
3: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
4: Я слушаю
5: на работе и дома,
4: в машине,
6: в институте, на парах.
7: Привет, и передаем друзьям.
8: Подарки классные.
9: Мне очень нравится.
3: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
10: Мы слушаем!
3: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Так звучит лето, так звучит трек с первой строчки мирового Шазама, так звучит талантливейший Хьюшель. Трек записан вместе с Email Angel и Alternate Moving to the Sun прямо сейчас. Ну это прям заявка, заявка на вообще главный летний хит 2026. Круто! Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Tokyo Hotel California Nights, Lucala Hotter Now, а также BTS Swim впереди. Ну и напомню о новом приложении Европа Плюс, Radio Hub. В нем можно слушать нас 24/7, смотреть прямую трансляцию из студии. И, конечно же, оно абсолютно бесплатное, никакой регистрации не требуется. Скачивай.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Идеальные полчаса ждут тебя далее на Европе Плюс. Ничего лишнего, только суперхиты будут греметь в эти 30. Появится Another и 54 Ultra с темой Talk to You. На подходе Marshmallow и Portugal The Man с вещицей Phoenix. Не пропусти Леони и Калума Скотта с хитом Stay.

0: стильно звучит диско-хаус в исполнении нидерландского дуэта Another и музыканта 54 Ultra. Трек Talk to You прямо сейчас. Больше кто побольше музыки ждет нас далее. Убиваемый Ева Симонс, This is Love, Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Все это на подходе. И обязательно дождемся Flight Facility, So Lies, супер-хитом Trouble. Ну и к слову, никаких траблов, никаких проблем не будет, если ты захочешь послушать радиостанцию номер один в России в своей умной колонке. Все легко и просто. Достаточно сказать ей «Включи Европу Плюс», и в ту же секунду лучшие треки планеты заиграют для тебя. Попробуй.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Нефидок «Лето» прямо сейчас. Этому треку действительно под силу разблокировать какие-то воспоминания и мысленно унести в совершенно другое время. Прекрасная история удалась нашим парням, нашим хитмейкерам, за что им большое спасибо, конечно, от нашего меломанского сообщества. Да, больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Если хочется стильного танцевального афробита, welcome. Диджей Годжи и Джейсон Дерло с новинкой «Мичико» на подходе. Если жаждешь тропикал хауса, тоже далеко не уходи. Томас Джек и Жасмин Томпсон с вещицей «Rise Up» также совсем скоро. А вот раньше всех лови Бруно Марса с диско-поп-фанк-хитом «I Just Might» здесь, на Европе+.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Все верно, следующие полчаса никто не будет отвлекать тебя от суперхитов здесь на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каесов, я быстренько закину тебе несколько тизеров, а потом тоже буду наслаждаться с тобой этой подборкой. С нами Tame Impala и Дженни с темой Dracula. Прежде здесь появится Miss Moss, новинка Hello, The Sun Is Up, Where Are You?

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столицы 6:00.

0: from Sunlight Dracula. Вот такой вот солнечный хоррор Дракула от Tame Impala и Дженни. Мы, ребята, у нас все наоборот. Мы тут к солнцу движемся. Как-никак лето на дворе. И солнце нам, кажется, этим днем хватать будет не очень. Ну, а у нас на Европлюс, вы знаете, лучшие саундтреки для ваших летних приключений. Скоро тропический хаос от Кайго и вечно зеленая тема Stumbling In в новом прочтении Сирила.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Просите песни Self-Aware, совершившая мощный прорыв в мировых чартах. Да, в последнее время появление новых рок-групп было редкостью, но парни из Израиля сумели переломить этот тренд. Осталось теперь дождаться песню Self-Aware и в нашем Еврохит ТОП-40 на лидирующих позициях, а быть может даже и на вершине. По-моему, это вполне себе реально. Так, далее песни, которые уже удалось стать номером один в хит-списке Европлюс. Слушаем далее Fever Dream Алекса Уоррена.

0: должен быть в твоем летнем плейлисте в этом году. Это Satisfy, Calvin Harris и Jay-Z. По-моему, идеальная песня для пляжного сезона. Ну и суперхитово продолжим до финала часа. Where is my husband от Ray и Feel Good от Gorillaz.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой.

0: станции 7.00. Европа плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Президент России призвал правительство ускориться с решением проблем с бензином. Еще один регион вводит продажу топлива по автономерам. И Яндекс начал показывать реальную картину с очередями на АЗС. Далее подробности. Президент России потребовал быстрее урегулировать ситуацию с топливом. Накануне Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Он потребовал от министра транспорта Никитина и вице-премьера Новака представить оперативные доклады по ситуации с топливом в стране. Президент особо подчеркнул, что люди не должны ощущать дискомфорта на фоне возникших сложностей. Отдельно Путин отметил ситуацию с топливом на юге России. Глава государства при этом выразил уверенность, что дефицит топлива является временным, и все это стало попыткой киевского режима сорвать сезон отпусков. Тем временем российские власти ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива. По словам вице-премьера Новака, правительство перенесло ремонты на НПЗ на более поздний срок и задействовало дополнительные мощности. Все это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. Напомню, ранее Новак признал, что ситуация с топливом остается напряженной. Как сказал вице-премьер, это происходит из-за летнего пика спроса, а также внеплановых ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах. Между тем, еще в одном регионе введут новую временную схему продажи бензина. Губернатор Псковской области заявил о том, что речь идет о продаже по номерам автомобилей в четные дни. Топливо будут отпускать машинам с номерами, которые начинаются на четные цифры, и наоборот. При этом новые правила не коснутся транспорта оперативных, аварийных и экстренных служб. Ранее о таком же способе продажи топлива для того, чтобы избавиться от очередей на заправках, объявили в Орловской области. Яндекс стал показывать очереди на заправках. Российский сервис добавил актуальную информацию в свои приложения «Яндекс.Го» и «Яндекс.Заправки». С ее помощью можно увидеть АЗС, где недавно заправлялись автомобилисты, а также отфильтровать заправки по типу топлива. Для создания этой карты были использованы технологии, аналогичные пробкам. Сведения собираются на основе заказов горючего в «Яндекс.Заправках», то есть подделать такие данные нельзя. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 76 рублей 40 копеек. Евро тоже прибавил 87 рублей 35 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летнее У и Тимур Бодров. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: Да, и как там говорится, живите с радостью.
1: Оно национальные приоритеты.
0: Все, двойка. Два по русскому, два по литературе в первой четверти, во второй. Так вот, ребята, как там говорится, живите с радостью, и радость будет жить с вами. Что в переводе с русского на русский значит, ребят, слушайте Европа Плюс. Прямо сейчас здесь стартует летний У. Летнюю, приветики, я Тимур Бодров. Так, что у нас впереди? Далее у нас в этом часе путешествие на Сицилию в игре, посвященной фильму «Кодекс Данте». Кому-то из вас в игре подарю экшн-камеру. В следующем часе тебе предстоит сделать победный бросок, если все получится. Тебе достанется велосипед. И, конечно, ждет тебя наше денежное хранилище. Ждет тебя игра на повышение. В Москве 7.05, всем летнюю.

0: запретом объявляет бойкот.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: Так, к черту эти запреты, например, танцев на рабочем месте. Танцы на рабочем месте преступлением не являются, настроение поднимают. Вот, мы, Европлюс, в этом деле всегда вас поддержим. А еще, поможем пополнить бюджет. Вот, наконец-то Бодров сейчас вам расскажет про игру на повышение. Так вот, игра на повышение сегодня после 9:00. Я желаю, чтобы ты оказался в нашем денежном хранилище и забрал 3780 рублей. Удачи!

0: история, наполненная вайбами флирта. Мол, девчонка, если позволишь себе увлечься мной, то устрою тебе чудо чудное и диво дивное. Вот так вот в цензурированной версии звучит это сленговое понго у Russian, Rauw Alejandro и WizKid. Ну и мы давайте, ребята, продолжим энергично. Продолжим далее в ритмах кей-попа. Будет также шведский шлягер If Only You.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

отчет, чего нам звезды пообещали на сегодня, четверг, 9 июля. Овны, если у вас настроение развлечься, то его и придерживайтесь. Тельцы, чувство юмора сегодня станет вашей визитной карточкой. Близнецы, отпустите хотя бы ненадолго проблему, о которой вы постоянно думаете. Раки, обращайте внимание на поступки близких, а не на слова. Львы, все хорошее когда-нибудь заканчивается, но не у вас. Девы, вашему спокойствию сегодня можно только позавидовать. Весы, то, чего вы долго ждали, наконец вас обрадует. Скорпионы, забудьте сегодня об одиночестве, вам необходимо общение. Стрельцы, не пора ли вам что-то менять в своей жизни? Звездам кажется, что сейчас самое время. Козероги, день напомнит вам о существовании самых преданных друзей. Водолеи, не скрывайте истинных чувств, особенно положительных. И рыбы, если вам действительно кто-то не безразличен, может пора действовать.

0: Мэри Шелли и песня «Следователя». Мол, найду тебя во тьме, из-под земли достану. Ладно, я увлекся. Хотя, в общем, что-то похожее будет и далее. Вот, но теперь уже тебе нужно будет уйти от преследования сицилийской мафии. Да, все это далее в игре по фильму «Кодекс Данте». А если ты хочешь выиграть экшн-камеру, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Европа плюс. Прогноз погоды.
4: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

0: знаете.
1: Кодекс Данте в летнем У.
2: Кодекс Данте, а вместе с нами Николай из Калуги. Колян, привет, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Ну что, какие планы на выходные? Сегодня уже припятница, как бы уже можно официально думать о том, что делать в субботу и воскресенье. Какие у тебя идеи?
3: Ну, думаю, наверное, сходить в кино. Посмотреть.
2: Ну, это как бы от погоды зависит, да? Хотя, с другой стороны, можно и совместить. И
3: нет,
2: пикник.
3: Погода нам не помешает.
2: Да. И сгонять в кино, посмотреть детективный триллер «Кодекс Данте», тем более он в прокате уже с сегодняшнего дня. Так, значит, и в честь выхода этого фильма я хочу подарить тебе экшн-камеру. Камеру, при помощи которой ты будешь фиксировать свои приключения. Вот, а приключение какое в эфире нашем, сейчас расскажу. Расскажу, что у тебя будет. Значит, представь, Николай. Ты писатель. Ты писатель в опасном путешествии на Сицилию. Значит, украл уникальный артефакт. Это рукопись божественной комедии Данте Алигьери. И вот тебе нужно уйти от преследования сицилийской мафии. Значит, сейчас ты по ходу своего путешествия будешь принимать решения, надеюсь, только правильные. То есть отвечать на мои вопросы. Отвечать верно. У каждого вопроса два варианта ответов. Ну давай, из трех вопросов можно только одну ошибку допустить. Справляешься с заданием, получаешь экшн-камеру. Итак, погнали! Значит, вот ты писатель, и перед тобой неглубокое озеро, как единственный вариант твоего маршрута. Как ты сохранишь рукопись? Ты спрячешь ее в кустах, чтобы вернуться позже, или упакуешь в водонепроницаемый контейнер и возьмешь с собой, а, Николай?
3: Скорее всего, контейнер.
2: Это абсолютно верно. Значит, следующий вопрос. Если потребуется смена внешности, какой вариант ты предпочтешь? Значит, одежда и мейкап или головной убор, очки, усы, борода и парик?
3: Думаю, парик.
2: Парик и усы, и борода, и абсолютно верно. Ну что, уже почти победа, но давай все равно третий вопрос тебе задам. Значит, настигла жара тебе на Сицилии, 40 градусов. Где ты спрячешься? В ближайшей пекарне или в торговом центре, библиотеке или офисе? Николай.
3: Пускай будет офис.
2: Победа, ребята! И вот мы поздравляем Николая. Успешно он с рукописью сбежал от мафиози. Ну что, поздравляю тебя и дарю тебе в память об этом прекрасном утре экшн-камеру. Ура! Спасибо тебе. Спасибо тебе, Николай. Калуге большой привет. Ну и давай, до встречи в кино. Смотрим на этих выходных детективный триллер «Кодекс Данте».
1: «Кодекс Данте» в

0: Может, я принц, а может, я лжец. Может, я друг, а может, беглец. Может, боец, а может, малец. Ну, конечно, Ваня Дмитриенко никакой не малец. Как говорится, малый повзрослел и этим летом собирает лужники. Ваню поздравляем и, конечно, желаем ему солдаута.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко.
4: Сгораю на губах твоих бордовым цветом.
3: Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
5: И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
9: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Верни.

0: вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
2: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
5: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
6: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
7: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении самоката. 6+.
9: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент!
10: Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.

0: Party All The Time. Идеальный трек для танцев у кулера. Это Шарам. Это я, Тимур Бодров. Что я делаю? Я вас, ребята, девчата, зову во второй час летнего.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение.

0: столице 8 часов. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур, доброе утро всем. Еще один регион вводит ограничения на АЗС. Россияне стали массово отказываться от алкоголя, и электронная почта появится на госуслугах. Далее подробности. Министр иностранных дел России прибыл в Мозамбик. Это новый пункт африканском турне Сергея Лаврова. Главный российский дипломат встретится с руководством страны и проведет переговоры, в том числе со своей коллегой Марией Лукаш. Россия и Мозамбик ведут сотрудничество по целому ряду вопросов. Одна из тем взаимодействия – безопасность. Также дипломаты обсудят энергетику и подготовку к третьему саммиту «Россия-Африка», который пройдет в Москве. Напомню, ранее Сергей Лавров уже посетил Нигер и Эфиопию. Еще один регион ввел ограничения на АЗС. Власти Алтая сообщили о запуске на всех станциях системы контроля за продажей топлива. Она заработает уже сегодня. Это позволит продавцам на заправках соблюдать введенные в регионе ограничения на продажу бензина и дизеля. Необходимо это для снижения повышенного спроса, который фиксируется во всех районах республики. Об этом сообщил губернатор Андрей Турчак. Топливо можно будет приобрести только при предоставлении свидетельства о регистрации. Операторы АЗС будут заносить номер машины в систему. Если владелец попытается купить топливо сверх лимита в течение суток, то механизм не позволит этого сделать. Россияне стали массово отказываться от алкоголя. Уровень потребления спиртного в нашей стране упал до рекордных за 30 лет значений. РИА Новости сообщают о том, что за последние 12 месяцев показатель составил 7,62 литра на душу населения. С начала года россияне сократили потребление алкоголя почти на пол-литра. До этого такие низкие объемы фиксировались только в кризисные 97 и 98 годы. Наименьший уровень традиционно зафиксирован в республиках Северного Кавказа. Электронная почта появится на госуслугах. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о создании электронных ящиков на главном госпортале. Через них госорганы, госкомпании и Банк России будут направлять юридически значимые письма. Сообщение будет считаться доставленным, если адресат вошел в личный кабинет в течение 7 дней после его размещения. Если технической возможности отправить электронный документ нет, то его направят обычным письмом. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас «Летнее У» и Тимур Бодров.

9 июля сегодня, 9 июля, и это день земляники. День земляники, тут уже наконец-то можно разобраться, чем земляника отличается от клубники. Вот, я тут погуглил в Яндексе и выяснил. Значит, все началось с земляники. Значит, земляника — это такой дикий, но очень симпатичный лесной предок ягоды. Вот, а клубника садовая — это искусственно выведенный гибрид. И мало того, значит, по-научному, с ботанической точки зрения, то, что мы вот покупаем на рынке под видом клубники, это вообще земляника ананасная. Вот, разобрались. Поздравляю вас, ребята, с днем земляники. Поешьте сегодня от души. Вот, в Москве 8.04. Это Европа+, и это летний ум.

0: В летнем УУ на Европе Плюс.
1: Ну да. Что нам скисать вообще? Лето на дворе, сегодня препятница, и на Европлюс летний У продолжается. Я Тимур Бодров, если что. Так, в этом часе вам ни в коем случае нельзя пропустить возможность упустить выиграть велосипед. Значит, велосипед, если у тебя в игре победный бросок, она во второй половине часа, так что удачи!

0: этом говорили великие. Все приходит вовремя для тех, кто умеет ждать. Вот Доминик Файк дождался звездного часа для песни своей Baby Doll. Трек Baby Doll, если что, датирован 2018, но только сейчас, в 2026, стал вирусным хитом и пробрался в мировые чарты. Ну и мы дождемся отпуска, погоды солнечной и любимого хита на Европе Плюс. Далее в летнем Удэнс тема Get Busy.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+, бестселлер Uni S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+, от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+, в комплектации комфорт 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
6: Как отлично провести выходные?
7: Конечно, в Алания Синема.
6: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
7: Уютные кинозалы, невероятный звук
6: и великолепная картинка.
7: Ежедневно с 10 утра.
6: Алания Молл.
7: Московское шоссе 3К.
8: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
9: Делаете ремонт?
10: Не переплачивайте.
9: В стройцентре СОМ акция.
10: Нашли такой же товар дешевле?
9: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
11: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
12: Свадьба или новоселье?
11: В Хоумберри все для отличного приданого
12: или идеального домашнего пространства.
11: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
12: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
11: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
12: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
11: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
12: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
11: Подробности акции у продавцов-консультантов.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

вас настроение развлечься, то его и придерживайтесь. Тельцы, чувство юмора сегодня станет вашей визитной карточкой. Близнецы, отпустите хотя бы ненадолго проблему, о которой вы постоянно думаете. Раки, обращайте внимание на поступки близких, а не на слова. Львы, все хорошее когда-нибудь заканчивается, но не у вас. Девы, вашему спокойствию сегодня можно только позавидовать. Весы, то, чего вы долго ждали, наконец-то обрадует вас. Скорпионы, забудьте сегодня об одиночестве. Вам необходимо общение. Стрельцы, не пора ли что-то менять в своей жизни? Звездам кажется, что сейчас самое время. Козероги, день напомнит вам о существовании самых преданных друзей. Водолеи, не скрывайте истинных чувств, особенно положительных. И рыбы, если вам действительно кто-то не безразличен, может, пора действовать?

0: Это шедевр летний от Энада и 54 Ultra. Ну и я, Бодров, говорю, не молчу. Прямо сейчас хочу, чтобы услышал, узнал каждый. Велосипед. Новенький классный велосипед есть для тебя в летнем У. И достанется тебе он, если ты станешь героем игры «Победный бросок». Да, но прежде дозвонись. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастье!

0: 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
1: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный торт. Ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Раз, два, три – победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
1: Так, ребята, кто сейчас в эти дни пытается избавиться от вредной привычки? Знаете, сделать победный шаг, бросить курить, помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество ВКонтакте «Давай бросать». Присоединяйтесь обязательно, тем более прямо сейчас в ВК там проходит прикольный челлендж, победитель которого отправится на Курильские острова. Ну а к нам присоединяется Наташа из Томска. Наташа, привет, доброе утро, добрый день.
2: Доброе утро всем.
1: Да, добрый день, потому что в Томске-то уже 12 с копейками. Да, почти час дня. Вот. Значит, Наташа, знаешь что? Очень хочется, чтобы ты выиграла велосипед. Понимаешь?
2: Я тоже хочу.
1: Да. Чтобы жизнь твоя была классной, веселой, энергичной и здоровой. Вот, например, что ты сегодня этим утром сделала для своей классной, здоровой жизни?
2: Ну, ввела привычку делать каждое утро лимфодренажную зарядку.
1: Наш человек. Я отжимаюсь по утрам раз 100. Вот, такие мы с тобой спортсмены. Значит, что нужно сделать, чтобы получить велик? Нужно сейчас тебе, Наташа, вместе с героиней истории сделать победный бросок против курения. То есть попасть в правильный ответ на вопрос. Слушай внимательно историю. Значит, история это про Веронику. Вероника тут как-то переехала в квартиру новую, а там уютный балкон. Превратила она этот балкон в мини-оранжерею. Лаванда, розы, базилик, лампочки повесила, столик маленький поставила. И сначала думала, вот буду как в кино там красиво курить. Но поняла со временем, растения пахнут свежестью, чай пахнет мятой, а сигарета как-то не вписывается в эту картину. И в итоге Вероника решила оставить балкон местом для завтраков. Для завтраков, а не для дыма. И теперь, когда тянет ее выйти покурить по старой привычке, она выходит полить базилик. Вот такая Вероника, молодец. Вот, и вопрос для тебя, Наташа. Значит, какой чай любит Вероника? Два варианта ответа. С мятой или с ромашкой?
2: Ой, ну, я думаю, с мятой. Можно ее выразить.
1: Абсолютно верно. 100% попадание. Я думаю, Наташа, как девчонка, могла Веронику понять на 100%. Ну что, ответ верный. И значит, прямо сейчас Я дарю тебе новёхонький велосипед. Вот, в память об этом мне и нашей с тобой встрече.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе, Наташа. Классного лета желаю. Привет Томску. И, ребята, берегите себя. Ведите здоровый образ жизни и слушайте Европу Плюс.
0: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.

0: гимн трудоголиков, всех, кто готов задержаться в офисе до поздней ночи, а то и до утра. Don't wanna go home, это Медуза в летнему. Вот, а что? Да, я люблю свою работу, я приду сюда в субботу. И я, Тимур Бодров, действительно люблю свою работу, люблю классную музыку и отдельно люблю классными треками с вами делиться. Скоро в летнему тема Over You от Offenbach.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Эй, там, в капусте. Ну как? Родителей выбрали?
9: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: И накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.

0: Туту. Приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру/6+.
1: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер «Тенет Т8» создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. «Тенет Т8» – для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 в комплектациях в 2026 года выпуска.
6: europaplus.ru.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Музыкальный антидепрессант в эфире. Rumors, Digi Digi от дуэта Wizkids и Нусы Давуды. Вот. Ну и давайте тему классных летних треков продолжим. Скоро для вас пробник летнего вайба. Вот, подробности скоро, но прежде телепорт в третий час летнего.
1: Европа плюс пати. Больше ритма, больше драйва.

0: 30 9 00. Европа плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Дагестане. Высокотехнологичную продукцию впервые начали выпускать в России. И синоптики рассказали, когда в столицу вернется летняя жара. Далее подробности. Режим чрезвычайной ситуации ввели в одном из районов Дагестана из-за подтоплений. РИА Новости пишет о том, что в связи с ухудшением ситуации глава Гергивельского района уже подписал соответствующее постановление. В нескольких селах района уровень воды в реках продолжает повышаться. Ранее из-за подтопления была разрушена магистральная линия газопровода. Из-за обвала перекрыта местная дорога. Напомню, из-за обильных осадков в Дагестане зафиксирован подъем воды. Ситуация усугубляется отключениями электроэнергии. Дети мигрантов в России будут обязаны оформить патент после достижения 18-летнего возраста. Такой закон сразу во втором и третьем чтениях приняла Госдума. На оформление документов будет отведено 30 дней, в противном случае придется выехать из страны. Также новый закон обязывает трудовых мигрантов содержать не только себя, но и членов своей семьи, проживающих в России, и тех, кто находится на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума по региону. Если патент мигранта не был продлен или был аннулирован, он должен будет покинуть Россию вместе с детьми в течение 15 дней. Жидкокристаллические мониторы впервые начали выпускать в России. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии сразу двух высокотехнологичных производств. Он отметил, что по поручению президента России столичные власти продолжают укреплять технологическую независимость нашей страны. В Москве будут выпускать как сенсорные экраны, так и обычные. Мэр столицы напомнил о том, что ЖК-экраны применяются в медицинской технике, промышленном оборудовании, транспорте, телекоммуникациях и в потребительской электронике. Жара до 30 градусов может вернуться в столичный регион уже завтра, об этом сообщает гидрометцентр. Рост температуры прогнозируется на фоне осадков и облачной погоды с прояснениями. Ночью и днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза, в Подмосковье сильный дождь и ливень. При этом скорость ветра составит от 6 до 11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15 метров. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 76 рублей 40 копеек. Евро тоже прибавил 87 рублей 35 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. Всем отличного дня.

0: да, 9 июля сегодня. 9 июля, пятница, и, между прочим, важный день, 9 июля, потому что сегодня появилось изобретение, которое спасло миллионы брюк, юбок, рубашек белых от соуса и кофе. Сегодня появились первые бумажные салфетки. Да, было дело в Англии в конце 19 века, и тут, кстати, интересный факт. До того, как появились салфетки, вообще люди руки вытирали о скатерти, одежду, куски хлеба. В ход шли даже живые кролики и шкуры животных. Так что спасибо тебе, о великий человек. Ну и давайте отметим появление бумажных салфеток сегодня поеданием пиццы, бургеров. Вот, я думаю, пончики сегодня поесть. Так, в Москве 9.04, и это третий час летнего.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

саундтрек для летнего чила. Все это летний вайб на Европлюс. Летний вайб в эфире ежевечернее после 20.00 по Москве. А сейчас в летнему демо-версия, пробник летнего вайба. Слушаем Addicted to Your Love от норвежского хаус-проекта The Bowser.

отвлечение от дневных забот. Это Addicted to Your Love, трек от норвежцев The Bouse. Да, ну и, собственно, идеальный саундтрек для отвлечения забот у нас в летнем вайбе. Летний вайб — это двухчасовой микс для наслаждения любимым временем года. Все начнется сегодня, ребята, после 20.00. Летняя вайб.

0: от диджея Годжи и Джейсона Дерула. Да, уверен, треку не составит большого труда пробраться в лидер Еврохит ТОП-40. Главное, вы поддержите песню Мичико в Еврохит ТОП-40 на europlus.ru. Так, далее песня, которая уже отметилась на вершине чарта нашего. Это Fever Dream от Алекса Уорна. Также скоро расскажу, что звезды пообещали на сегодня, четверг, 9 июля.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
6: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. «Акипа Бар» – караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. «Революции 62». Телефон 98-62-62.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Время подарков! Покупая холодильник в «Арктике» по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в «Арктике». Подробности в ТК «Арктика».
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Сегодня 9 июля, сегодня четверг. Овны, если у вас есть настроение развлечься, то его и придерживайтесь. Тельцы, сегодня чувство юмора станет вашей визитной карточкой. Близнецы, отпустите хотя бы ненадолго проблему, о которой вы постоянно думаете. Раки, обращайте внимание на поступки близких, а не на слова. Львы, все хорошее когда-нибудь заканчивается, но не у вас. Девы, вашему спокойствию сегодня можно только позавидовать. Весы, то, чего вы долго ждали, наконец вас обрадует. Скорпионы, забудьте сегодня об одиночестве. Вам необходимо общение. Стрельцы, не пора ли что-то менять в своей жизни? Звездам кажется, что сейчас самое время. Козероги, день напомнит вам о существовании самых преданных друзей. Водолеи, не скрывайте истинных чувств, особенно положительных. Рыбы, если вам действительно кто-то не безразличен, может быть, пора действовать.

0: Marshmello, Portugal The Man. Песня «Феникс» транслирует вайб обновления и эмоционального подъема. А что, эмоциональный подъем мы любим, и это обязательно будет с тобой, потому что впереди игра на повышение. А там ждет тебя не только сумма отложенная, но и бонус от Озонбанка – 10 тысяч рублей. Осталось только дозвониться. Наш номер 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
4: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
5: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев, 39, проспект Коста, 13. Звоните 303-307. С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте gsk.alania.ru.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Homeberry все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
7: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: повышение. В летнем пуле на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Света, Светлана, привет, доброе утро.
3: Да, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе. Светлана из Тюмени. Светлана из Тюмени вместе с нами.
3: Да,
2: Света,
3: из Тюмени.
2: Да, скажи, пожалуйста, каковы шансы того, что ты 1 сентября так и будешь оплакивать лето со словами «Господи, куда оно опять пропало?» А? Каковы шансы, что будет именно так?
3: Точно буду оплакивать лето, это мое самое любимое время года.
2: У меня тоже. То есть ты хочешь сказать, что ты опять ничего не успеваешь? Не загорала, не купалась, в отпуске еще не была?
3: Нет, но уже с детьми и загорали, и купались. И мы стараемся максимально черпать от лета все возможно, пока погода стоит.
2: Ну и смотри, вот прямо сейчас, вот в четверг, вот 9 июля, одно из ярких событий этого лета для тебя. Ты в эфире Европа Плюс, и мало того, ты в игре на повышение. Можешь выиграть сейчас не только отложенную сумму, но и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Вот, на все про все у тебя будет одна минута, чтобы пробежаться по нашему денежному хранилищу, открывать ячейки, но помни, Света, нужно вовремя остановиться, потому что если ты этого не сделаешь, может прозвучать фраза «стоп, игра», а это значит «сгорели все деньги». Готова?
3: Да, готово.
2: Начинаем. Итак, первая ячейка. Давайте я даже не буду спрашивать, открываем ее или нет.
0: 1840 рублей.
2: 1840 рублей. А, посмотри, тут еще кое-что есть, а?
0: Бонус от Озонбанка.
2: Смотри. 1840, сразу бонус 10 тысяч рублей. И получается 11 840, вот. Господи, математика не мой конек. Света, берем деньги или идем дальше?
3: Вы знаете, я сегодня прослушала подсказку. Я, наверное, рисковать не буду. Давайте остановимся на первом шаге.
2: На первом шаге. То есть услышала бонус, и можно уже уходить. Ну, может быть, еще. Есть
3: Я думаю, что да. Я как бы мне достаточно. Для меня вообще факт того, что я просто до вас дозвонилась, это уже удача. Поэтому я думаю, что я на первом шаге остановлюсь.
2: Ну что, ребята, вы слышали, вы стали свидетелями. Света из Тюмени пропустила подсказку и... Собирай деньги. Итак, давайте все посчитаем. Первая же ячейка 1840 рублей плюс бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Общая сумма 11 840. Света, раз ты пропустила подсказку, хочешь скажу, какая сумма была окончательной сегодня? Или,
3: да,
2: не будем,
3: давайте,
2: или не будем тебя дразнить? Ну ладно, давай послушаем. Итак.
3: Да, нет, скажите, интересно.
0: 3780 рублей.
2: То есть 13780 рублей мог бы быть твой выигрыш, но, как говорится, синица – наше все. Как бы зачем рисковать?
3: Да,
2: все.
3: Правильно.
2: Я поздравляю тебя. Я поздравляю тебя, прекрасная Света из Тюмени. Желаю как можно больше ярких приключений этим летом, чтобы 1 сентября ты была собой довольна и лето было идеальным. Хорошо?
3: Все, спасибо
2: тебе.
3: Огромное.
2: Спасибо тебе. Значит, Тюмени огромный привет. И, ребята, чтобы стать королем, королевой игры на повышение...

0: обычно рассказываю, в 7 с копейками в летнему. Удачи!
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездный товар». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездный товар». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
2: Игра на повышение.

0: как дела? Отвечу лучше всех. Бервуф, Феникс только что в летнему. Ну и давайте, я так много сегодня говорил этим утром, я в стиле Алекса Манойлова покороче буду, ладно? Значит, до финала часа в летнему Акчент и Don't Leave Кайли, и еще Роджер Санчес, его Lost.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Так звучит лето на Европе+.

0: Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
6: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес-спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
8: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Вернем на

0: офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
2: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
1: Ты станешь очень богатым человеком.
2: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Санчес с треком Lost мы финалим летнее усегодня. Так, ребята, всем спасибо за это утро. Было классно, было здорово. Велосипед подарили, денежки раздали. И еще, что у нас? Экшн-камера тоже была. Ребята, все завтра повторится обязательно. Не пропустите летнее У. А сегодня вечером обязательно слушайте летний вайб. 2 часа классной летней музыки после 20:00.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: 10 утра в столице. Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. ФСБ предупредила об опасности сдачи в аренду квартир. Крупный сбой случился у мобильного оператора «Билайн». И неожиданное лекарство от депрессии нашли российские ученые. Далее подробности. ФСБ предупредила россиян о том, что украинские спецслужбы все чаще используют жилье, сдаваемое в аренду, для подготовки и совершения терактов. Некоторое время назад стало известно о том, что наши спецслужбы предотвратили беспрецедентную террористическую операцию, которая должна была охватить Москву и Санкт-Петербург. В результате задержана 25-летняя гражданка России, которой манипулировали кураторы с территории Украины. Они готовили покушение на высокопоставленного офицера Минобороны. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и госизмене. Девушка заключена под стражу. Крупный сбой случился у мобильного оператора «Билайн». Пользователи сообщают о недоступности связи, интернета. Больше всего сообщений о неполадках поступило из Москвы, Подмосковья, Самарской, Белгородской области, а также из Хабаровского края. Напомню, за последние дни похожие сбои происходили и с другими компаниями. Например, были недоступны приложения и сайт «Автодора», а также некоторые сервисы «Яндекса». Что именно было причинами неполадок, не сообщается. Российские рестораторы из-за роста издержек стали сокращать меню. «Известия» пишут о том, что за последний год часть заведений сократила ассортимент блюд примерно на 20%. Другие рестораторы признались в том, что пересматривают позиции в меню регулярно. Главными причинами такой ситуации владельцы ресторанов называют рост НДС и сокращение спроса, а среди других причин – затраты на приготовление еды и нагрузку на кухню. Неожиданное средство от депрессии нашли российские ученые. Свежее исследование в Южноуральском госуниверситете выявило эффективность барбариса. Берберин, который содержится в ягодах, показал высокую связь с белками и регуляторами, которые сигнализируют о депрессивном состоянии. В итоге выяснилось, что этот самый берберин активно влияет на белок, который отвечает за выживание нервных клеток. Но самое интересное, что эта связь оказалась сильнее, чем та, что образуется при использовании антидепрессантов. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 76 рублей 40 копеек. Евро тоже прибавил 87 рублей 35 копеек. С новостями пока все. С вами остается Миша Зайцев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: Лето еще в самом разгаре, так что можно смело наслаждаться июльскими днями. Джонни и Федук, лето, Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. The Second Voice появится совсем скоро. Let Me Be сразу после Ava Max, My Oh My. В твоих динамиках не пропускай.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
7: 29-33-66.
8: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+, бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+, от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+, в комплектации комфорт 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
12: Осетия. Место, где отдых вкусный.
13: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
14: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
15: Меню для счастливого человека.
14: С 9 до 14 часов завтрак.
15: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
14: На обед вкуснятина.
15: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
14: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
15: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
14: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
15: Доставка 8-999-844-34-34.
14: Или через приложение «Яндекс.Еда».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Russian, Рау Алехандро, Wizkid. Классная работа под названием Bongo на радио номер один в России. Для тебя 10.35 в столице. Мы летим вперед. Coldplay, Lil Sims, Burna Boy, Яна и Тини. We Pray сразу после BTS. Swim на горизонте.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
6: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топ.

0: 7770.
1: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Полчаса крутейшей музыки ожидает нас. Впереди рассказываю, что же будет в плейлисте. Обязательно Кэлвин Харрис и его Satisfyer. До этого Билли Айлиш, появится и Иломило. Отличный ремикс. Также сегодня ждем Stay от Лиани Камскотта. Все это уже в следующем часе. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще устанавливайте отдельное приложение Озонбанка и управляйте деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы.
7: Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 7 июля 2026 и может быть изменена. 16+.
8: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
12: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
13: Привет, я Дэвид Гетта.
12: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
14: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
12: Эти хиты выбираешь ты.
15: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
12: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
16: Для лиц старше 16 лет.
17: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
18: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Rush.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 11 утра в Москве.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа Плюс. Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
5: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Жители Северной Осетии могут воспользоваться упрощенным порядком оформления недвижимости. Более 6 миллионов рублей задолженности по заработной плате взыскали судебные приставы республики. Азаур Беслякоев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе. Все подробности через несколько секунд.
6: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
5: Оформить домовладение на участке в собственность по упрощенной процедуре можно до 1 марта 2031 года. Об этом сообщает МинЖКХ топливоэнергетики Северной Осетии. Благодаря закону о дачной амнистии владельцы могут зарегистрировать жилой дом, предоставив только технический план, подготовленный кадастровым инженером, и документы на земельный участок. Упрощенный порядок позволяет легализовать даже давно построенные объекты, в том числе в случаях, когда строительство было начато без предусмотренных ранее уведомлений. После регистрации в ЕГРН собственник получает полные имущественные права и может оформить прописку по месту жительства. Более 6 миллионов рублей задолженности по заработной плате взыскали судебные приставы Северной Осетии. Как сообщает пресс-служба ведомства, за первое полугодие на исполнении находилось около 200 производств о взыскании долгов по зарплате. В результате проведенных мероприятий завершено и прекращено 118 производств. Новый детский сад на 120 мест строится в селении Куртат. Об этом сообщает Минстрой Северной Осетии. На объекте выполнено устройство фундаментов, перекрытий и колонн. Проведены облицовка кирпичом и остекление. Установлены внутренние сети отопления и электроснабжения. В настоящее время ведутся работы по стяжке полов, штукатурке стен, а также монтаж вентиляционной системы. В выставочном зале Национального музея Республики открылась персональная выставка художницы Мадины Бегуловой «Ускользающая реальность». В экспозиции представлены работы, выполненные в технике сюрреализма. Полотна художницы рассказывают тему внутреннего мира человека, его переживаний, подсознания и поиска собственного пути. Заур Беслякоев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе Ю-20. Об этом сообщает Минспорта Республики. Соревнования проходят в Северной Македонии. Наш спортсмен завоевал золото в весовой категории до 82 килограммов. В финале он победил соперника из Беларуси со счетом 8-0. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 76 рублей 40 копеек, курс евро 87 рублей 35 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Миша Зайцев. Всем хорошего дня.
6: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс.

Айв, Meet Me in the Dark, Европа Плюс. Да, встретимся где-то в темноте. Но знаешь, я тебе вот что хочу сказать. А где мы еще можем встретиться? Не только в темноте, не только возле радиоприемника. Вообще, на самом деле, где бы ты ни находился, можешь нести...

0: любой точке мира. Bon Jovi, впереди It's My Life прозвучит сразу после Mr. Know It All, Teddy Swims, совсем-совсем скоро.
1: Реклама. В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж Курсантов Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jskalania.ru.
1: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
3: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

0: Раньше был апрель, раньше был май, и все говорили «I can't wait», я не могу дождаться лета. Когда же она наступит? Столько планов! А сейчас Боб Синклер, Кейзи поют тебя «I can't wait», а ты думаешь, вот лето уже и наступило. Ну, самое время воплощать все, что было задумано. Европе Плюс впереди, Лука Дебонарье, «Falling Down» сразу после «Right», «Клонг Рассел», не пропускай.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Как отлично провести выходные?
6: Конечно, в «Алания Синема».
5: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
6: Уютные кинозалы, невероятный звук
5: и великолепная картинка.
6: Ежедневно с 10 утра.
5: «Алания Молл».
6: Московское шоссе 3К.
7: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб «Сайбер Икс». Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Круглосуточно.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Homeberry все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
10: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте Broken Strings. Обязательно Alan Walker, Isabella Milkman и Catherine O'Ryan. До этого 21 Pilots и Stressed Out прозвучит. Ну и ранее остальных. Galaxy, Kongs и The Philos London. Все это уже в следующем часе специально для тебя на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
3: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк». Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
5: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
6: Только 2.
7: О, как раз еще и самоката привезли.
8: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 12 часов дня.

0: хорошо, моя Мишель найдет нас во тьме, а ты найдешь лучшие хиты на Европе Плюс не только через радиоприемник, но и через приложение Радио Хаб. Вот такая подводка. Нет, ну серьезно, скачивай обязательно. Я буду у тебя в кармане, твоего пиджака. Да, где бы ты ни находился, не обязательно в машине, не обязательно, я не знаю, где угодно можешь быть, все музыкальные потоки будут просто в нажатии одной кнопки от тебя. Будем рядом везде, поэтому скачивай. Прямая трансляция со студии тоже там доступна. Можешь посмотреть, насколько чиста моя футболка. Сегодня Тиесто и Бриэн Грейс впереди. И Маккензи Аромба тоже успеем послушать далее.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Как отлично провести выходные?
2: Конечно, в «Алания Синема».
3: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
2: Уютные кинозалы, невероятный звук
3: и великолепная картинка.
2: Ежедневно с 10 утра.
3: «Алания Молл».
2: Московское шоссе 3К.
4: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб «Сайбер Икс». Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Круглосуточно.
5: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» — первый, всегда первый.
8: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг 34».
9: Счастье есть.
8: Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Если бы песня Мичико была бы коктейлем, это наверняка было бы что-то освежающее, что-то такое вот на пляже, что-то такое очень-очень красивое, легкое. Это Диджей Гожа, Джейсон Деруло, Мелоди, Европе Плюс. Больше хитов впереди, ожидается Анима Эйджей, Out of My Body, сразу после Фива Джим, Алекса Уоррена.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
6: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам! Здоровья и благополучия.
7: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Делайте ремонт.
10: Не переплачивайте.
9: В стройцентре «СОМ» акция.
10: Нашли такой же товар дешевле?
9: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: очень стильная работа. Это Доминик Fight Baby Doll на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки в финале этого часа. Послушаем Гевин Бланк, Джулия Кингс, Better Days сразу после Джей Чёрч в твоих динамиках. Делай громче, это лето вместе с нами.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее ум на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Все говорят бизнесу – держитесь. А Точка Банк говорит – держите. Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть – Точка Банк.
6: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком/18+.
7: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
8: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: ООо «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
12: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малк.
11: Ты станешь очень богатым человеком.
12: «Кодекс Данте» уже в кино. 18+.

0: Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
7: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jaguar.ru.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
9: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 млн рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
11: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Кевин Бланк, Джулия Кингс, Better Days на Европе Плюс. Если лучшие дни в твоей жизни пока не наступили, ну, нужно просто оглядеться. Счастье-то в мелочах. Просто присмотрись, и все. Better Days наступят уже здесь. Уже сейчас. Вместе с радио номер один в России. Летим вперед.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе 13:00.
3: Европа плюс. Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Жители Северной Осетии могут воспользоваться упрощенным порядком оформления недвижимости. Более 6 миллионов рублей задолженности по заработной плате взыскали судебные приставы республики. Азаур Бесликоев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Оформить домовладение на участке в собственность по упрощенной процедуре можно до 1 марта 2031 года. Об этом сообщает МинЖКХ топливоэнергетики Северной Осетии. Благодаря закону о дачной амнистии владельцы могут зарегистрировать жилой дом, предоставив только технический план, подготовленный кадастровым инженером, и документы на земельный участок. Упрощенный порядок позволяет легализовать даже давно построенные объекты, в том числе в случаях, когда строительство было начато без предусмотренных ранее уведомлений. После регистрации в ЕГРН собственник получает полные имущественные права и может оформить прописку по месту жительства. Более 6 миллионов рублей задолженности по заработной плате взыскали судебные приставы Северной Осетии. Как сообщает пресс-служба ведомства, за первое полугодие на исполнении находилось около 200 производств о взыскании долгов по зарплате. В результате проведенных мероприятий завершено и прекращено 118 производств.

0: Кавказ. Онлайн. Европа
1: плюс. Переходим к первым пожеланиям, которые уже здесь. Можно и ваши версии происходящего присылать на номер 8

0: Двигаемся далее. Очередная порция приветов уже здесь. Напоминаю, что и вы можете написать нам в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Следующие приветы у нас от Элины. Отправляются молодому человеку, которого зовут Ярослав. Надеюсь, он сейчас слушает. Он частенько на ваших волнах. Хочу пожелать отличного и легкого рабочего дня. Передали. И также еще у нас есть приветы огромные Андрею с пожеланиями процветания, благополучия, мира, добра, семейного уюта и тепла. С днем рождения! Эти пожелания от Татьяны, к которым мы от души присоединяемся. В наших же планах в скором будущем здесь BTS, и также намечается гороскоп на сегодня.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КОС 113. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
7: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
8: Делаете ремонт?
9: Не переплачивайте.
8: В стройцентре СОМ акция.
9: Нашли такой же товар дешевле?
8: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
11: Свадьба или новоселье?
10: В Хоумберри все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
10: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
11: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
13: Европа плюс.
12: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на сегодня, четверг, 9 июля. Овны, если у вас настроение развлечься, то его и придерживайтесь. Тельцы, чувство юмора сегодня станет вашей визитной карточкой. Близнецы, отпустите хотя бы ненадолго проблему, о которой вы постоянно думаете. Раки, обращайте внимание на поступки близких, а не на слова. Львы, все хорошее когда-нибудь заканчивается, но только не у вас. Девы, вашему спокойствию сегодня можно только позавидовать. Весы, то, чего вы долго ждали, наконец обрадует вас. Скорпионы, забудьте об одиночестве, вам необходимо общение. Стрельцы, не пора ли что-то менять в своей жизни? Звездам кажется, что сейчас самое время. Козероги, день напомнит вам о существовании самых преданных друзей. Водолеи, не скрывайте истинных чувств, особенно положительных. Рыбы, если вам действительно кто-то не безразличен, может, пора действовать.
2: Гороскоп.
3: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

Двигаемся далее. 13.35 в области Кавказа. Привет и всем, кто только что подключился. Также всем, кто слушает нас ВКонтакте и в Одноклассниках, в приложении Европа Плюс онлайн или на сайте europaplus.ru. Делимся позитивом, хорошими новостями, конечно же, какими-то приятными событиями в вашей жизни. Ну и, соответственно, поздравляем тех, у кого эти приятные события приключились. Сегодня 9 июля, день зова «Горизонт».

0: 755. 333 755.
1: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
2: Клуб «Сабер X» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб «Сабер X».
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Cyber X на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314 260.

Не забывайте голосовать за любимые песни на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40, поскольку уже завтра пятница, а значит очередной выпуск наступит быстрее, чем вы ожидали. Ну и, конечно, можно голосовать сразу за несколько треков, если не

0: не можете определиться, какой именно нравится больше. Итак, у нас есть очередные приветы, пишет Виктория. Привет, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет моей дорогой Инге и ее доченьке Анечке. Очень дорожу вашей дружбой. Сердечко, цветочки, поцелуйчики, все это тоже, конечно, присутствует. А также пишет нам Алина. Передайте, пожалуйста, привет нашей веселой, самой лучшей компании. Валерии, Оксане, Майи, ее имениннику, мужу Марату. С днем рождения, вечной молодости, счастья и любви. Пусть все будет круто. Отлично. Вам желаем сегодня прекрасно провести этот праздник. Имениннику отличного настроения и приятных сюрпризов от этого дня и за его пределами. Впереди у нас очередная порция хитов «Темпер Сити». И чуть позже порадует Ваня Дмитриенко.
1: Владикавказ онлайн.

0: Куда бы вы ни бежали именно в этот самый момент, желаем благополучно добраться и надеюсь, что вас дождутся те, кому вы спешите. Ну а если в ваших планах сегодня торопиться вообще никуда не намечается, желаем отличного отдыха, расслабленного, приятного и уютного под любимые хиты в эфире Европа Плюс. Валерия Чернова зовут меня. До конца этого часа еще пару симпатичных треков, которые вас обрадуют. Ну а мы услышимся скоро.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест.
6: Билеты на vkfest.ru.
7: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
8: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный «Победный бросок». Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
12: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
13: АО «Точка», ООО «Банк». Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на .com 18+.
14: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
15: Привет, я Дэвид Гетта.
14: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
16: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
14: Эти хиты выбираешь ты.
17: Hi, I'm Chris.
18: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
14: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
19: Для лиц старше 16 лет.
2: Европа Плюс.
6: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Радио номер один в России.
3: Всем привет, в Москве 14:00.

0: на Европе Плюс Плюс. 11 строчек на прошлой неделе в Еврохит Топ 40. Это был самый мощный, самый стремительный взлет недели. Ну вот еще один такой прорыв, еще один такой рывок. И быть Феникс на первом месте Еврохит Топ 40. Но все точно узнаем только завтра, в пятницу, с 14 до 16 по московскому времени на Европе Плюс.
1: Лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе Горилл Зиппо и Александр Попов. Кайф. Диско Лайнс и Мейзик. Push It. А еще Like It от Another.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Как отлично провести выходные?
3: Конечно, в «Алания Синема».
4: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
3: Уютные кинозалы, невероятный звук
4: и великолепная картинка.
3: Ежедневно с 10 утра.
4: «Алания Молл».
3: Московское шоссе 3К.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
6: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
7: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53 88 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» — цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: «Рено», «Пежо» и «Ситроен». Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен», а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
10: 29-33-66.
11: Время подарков! Покупая холодильник в «Арктике» по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в «Арктике». Подробности в ТК «Арктика».
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: продюсер Авен, Европлюс, Амитни in the Dark. Дальше больше хитов, больше музыки. Кого ждем? А ждем именно их. Это Tom Odell, это Rehab, Vice, JP Cooper. Ну, чуть пораньше тот, кто запросто мог бы получить приз как самый брутальный артист этого часа. А это Teddy Swims. Впереди Mr. Know It All.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия.
4: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: ЛИЭС. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
10: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
11: Осетия. Место, где отдых вкусный.
12: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, именно так. 30 минут отличных хитов у нас прямо по курсу. Впереди чит-код Bloom. Алан Богер не заставит себя долго ждать. У нас на горизонте Broken Strings.

0: Реклама.
1: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
4: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
4: Эти хиты выбираешь ты.
7: Hi, I'm Chris.
8: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
4: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
10: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 0+.
11: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
12: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
11: Ты станешь очень богатым человеком.
12: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
13: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
14: АО «Точка», ООО «Банк». Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
15: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
16: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
17: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
18: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
19: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Да.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличного дня. В Москве 15 часов.
3: Больше хитов, больше музыки.
0: Европа Плюс. Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Жители Северной Осетии могут воспользоваться упрощенным порядком оформления недвижимости. Более 6 миллионов рублей задолженности по заработной плате взыскали судебные приставы республики. Азаур Бесликоев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Оформить домовладение на участке в собственность по упрощенной процедуре можно до 1 марта 2031 года. Об этом сообщает МинЖКХ топлива и энергетики Северной Осетии. Благодаря закону о дачной амнистии владельцы могут зарегистрировать жилой дом, предоставив только технический план, подготовленный кадастровым инженером, и документы на земельный участок. Упрощенный порядок позволяет легализовать даже давно построенные объекты, в том числе в случаях, когда строительство было начато без предусмотренных ранее уведомлений. После регистрации в ЕГРН собственник получает полные имущественные права и может оформить прописку по месту жительства. Более 6 миллионов рублей задолженности по заработной плате взыскали судебные приставы Северной Осетии. Как сообщает пресс-служба ведомства, за первое полугодие на исполнении находилось около 200 производств о взыскании долгов по зарплате. В результате проведенных мероприятий завершено и прекращено 118 производств. Новый детский сад на 120 мест строится в селении Куртат. Об этом сообщает Минстрой Северной Осетии. На объекте выполнено устройство фундаментов, перекрытий и колонн. Проведены облицовка кирпичом и остекление. Установлены внутренние сети отопления и электроснабжения. В настоящее время ведутся работы по стяжке полов, штукатурке стен, а также монтаж вентиляционной системы. В выставочном зале Национального музея республики открылась персональная выставка художницы Мадины Бегуловой «Ускользающая реальность». В экспозиции представлены работы, выполненные в технике сюрреализма. Полотна художницы рассказывают тему внутреннего мира человека, его переживаний, подсознания и поиска собственного пути. Заур Бесликоев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе Ю-20. Об этом сообщает Минспорта республики. Соревнования проходят в Северной Македонии. Наш спортсмен завоевал золото в весовой категории до 82 килограммов. В финале он победил соперника из Беларуси со счетом 8-0. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 76 рублей 40 копеек. Курс евро 87 рублей 35 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего дня.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
6: Гарантия на все виды работ.
5: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
3: Европа Плюс.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Плюс диджей продюсер Хюжель Moving on the Sun. Трек, про который, ну, наверное, можно смело сказать, что это хит лета 2026. Ну а с летними хитами на Европе Плюс, как известно, проблем нет.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Кавказ Онлайн.
1: Идеальный микс развлечений для тебя.
2: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ Онлайн. По будням в 13-18 часов.
3: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
1: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
6: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Хоумберри все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
10: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: That is fine. И про Пюскал, Харрис и Джастин. А вот чуть-чуть попозже экс-участник One Direction, который сделал отличную сольную карьеру. Надо сказать, сам он как-то даже удивился, что у него уже 5 сольных альбомов. И тем не менее, это так. Впереди на Европе Плюс буквально через пару минут Зейн и его суперхит Die For Me.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэйчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Без стройки, без пыли, без лишних забот. В новом жилом комплексе «Панорама» от строительной компании ЖСК квартиры с готовым ремонтом и кухней. Только представьте, комфортное жилье с ЖСК от мечты до реализации. Сопровождение от сделки до получения ключей. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39, проспект Коста 13. Звоните 303-307. С проектной декларацией и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте gsk-alania.ru.
6: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб «Сайбер Икс».
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: «Сайбер Икс» на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130. 0+.
4: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
5: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 7.20 в Москве. Всем отличного вечера под лучшие хиты. А самые-самые, напомню, уже завтра в пятницу в нашем чарте Еврохит ТОП 40 в 14 по московскому времени. Сделаем первый шаг к вершине. Ну а пока до этого времени есть еще несколько часов. Не забудь поддержать любимый хит. На это можно сделать любое время на нашем сайте europaplus.ru.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон — первый, всегда первый.
4: Деликат поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии — Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам! Здоровья и благополучия.
5: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб Cyber X.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Cyber X на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей Легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте «Моялегенда.ру». Застройщик ООО «СЗ-21». ОГРН 16-627-5007-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: 102FM.
10: 102FM.
9: Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90.
10: 54 14 90.
9: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: чуть-чуть попозже, через несколько минут, BTS, которые продолжают ставить рекорды в своем мировом масштабном туре. Вот недавно в Британии на стадионе Тоттенхэм за 2 вечера 130 тысяч человек. Это рекорд, абсолютный рекорд для этой арены. Но то ли еще будет BTS Swim через несколько минут, а прямо сейчас.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Как отлично провести выходные?
6: Конечно, в «Алания Синема».
5: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
6: Уютные кинозалы, невероятный звук
5: и великолепная картинка.
6: Ежедневно с 10 утра.
5: «Алания Молл».
6: Московское шоссе 3К.
7: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: луне. 12 место в чарте. Будет гораздо выше.
1: Алекс Манойлов.
0: Дебют недели. Beowulf. Феникс.
2: Зажечь огонь.
0: Номер один by India, Хчо и Мод, Шаде. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
1: Реклама.
4: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный «Победный бросок». 3 шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
7: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
8: АО «Точка». ООО «Банк». Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на .com 18+.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
13: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
14: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
15: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
14: Ты станешь очень богатым человеком.
15: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
4: Европаплюс.ру.
16: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: своим хитом Whistle, а в начале следующего Леони Калун Скотт. Отличная история. Stay на подходе.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно.

0: Давайте сверим часы. В Москве 17:00.
1: Европа плюс. Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Около 2 миллионов туристов посетили Северную Осетию в прошлом году. 40 торговых объектов для продажи арбузов появится во Владикавказе. А в Национальной библиотеке проходит выставка «Родные мотивы». Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: Около 2 миллионов туристов посетили Северную Осетию в прошлом году. Об этом сообщил председатель правительства республики Борис Джанаев. По его словам, значительная часть гостей приезжала на личном автотранспорте. Для дальнейшего развития автомобильного туризма к 2035 году в регионе планируют создать 10 специализированных маршрутов, в 6 раз увеличить число автотуристических поездок, улучшить придорожную инфраструктуру и оборудовать туристические локации зарядными станциями для электромобилей. 40 торговых объектов для продажи арбузов и дынь появится во Владикавказе в этом сезоне. Как сообщает мэрия, одновременно с началом торговли в городе стартовали проверки законности размещения точек. Предпринимателям необходимо установить торговые объекты в соответствии со схемой расположения и утвержденным архитектурным решением, а также содержать прилегающую территорию в надлежащем санитарном состоянии. Хор «Поющие сердца» из Владикавказа стал победителем окружного этапа Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России». Об этом сообщает Миноборнауки Северной Осетии. Коллектив Центра образования «Диалог» одержал победу в номинации «Академические хоры» среди участников Северокавказского федерального округа. Наши артисты представят республику в финале, который состоится в сентябре в Костроме. В выставочном зале Национальной библиотеки проходит выставка Вадима Джоева и Залины Битиевой «Родные мотивы». В экспозиции представлено около 50 живописных произведений, в том числе горные пейзажи и виды селений. Художники вдохновлялись природой Северной Осетии. Посетить выставку можно до 28 июля. Вход свободный. Заур Беслякоев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе Ю-20. Об этом сообщает Минспорта Республики. Соревнования проходят в Северной Македонии. Наш спортсмен завоевал золото в весовой категории до 82 килограммов. В финале он победил соперника из Беларуси со счетом 8-0. Добавлю, Беслякоев ранее уже становился победителем на первенствах мира Ю-17 и Ю-20, а также побеждал на первенстве Европы Ю-15. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 76 рублей 40 копеек, курс евро 87 рублей 35 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
1: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Away, The Tambor City. Всем-всем-всем привет и классного вечера под лучшие хиты на Европе+. Меня зовут Алексей Мануилов, а вот Тедди Свимс уже на подходе. Тот самый Тедди, который в своих интервью всегда открыт и откровенен. Например, как сказал, что с возрастом все дальше уходит от того, кем, казалось бы, он должен был быть. Ну, не знаю, по музыке так Тедди Свимс, мне кажется, с каждым хитом становится все лучше и круче. Тедди Свимс через пару минут на Европе+. Мистер Know It All.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Кафе Юг 34. Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный торт. Ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе Юг 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: Деликат поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
6: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Агипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
7: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое Эскимо Магнат Даниссимо. 62 грамма. 139 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком Хунга. Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. Хунга – напиток, который объединяет.
9: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: когда создавался этот проект и придумали название, то выбрали очень точное, меткое и, главное, запоминающееся. Услышав один раз, не забудешь никогда. Просто «Медуза» и все. «Медуза» — «Don't Wanna Go Home» на Европе Плюс, 17:35 в Москве. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди «Эбон», группа «DNC», а также летняя история от «Russian Raw», Алехандро и «Wizkid».
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха 27-29 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б.
6: Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
7: Строительная компания ЖСК представляет новый микрорайон «Панорама». Представьте, квартира с готовым современным ремонтом и кухней. Спецпредложение по кухне действует только до конца этого лета. Полное сопровождение сделки от первой встречи до получения ключей. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и проспект Коста 13. Звоните 303-307. Проектная декларация на сайте jskalania.ru.
8: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
9: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
11: Свадьба или новоселье?
10: В Хоумберри все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
10: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
11: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
4: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
5: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
6: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
9: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
10: Привет, я Дэвид Гетта.
9: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
11: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
9: Эти хиты выбираешь ты.
12: Hi, I'm Chris.
13: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
9: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
14: Для лиц старше 16 лет.

0: или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, УГН 116-784-739-2130-0+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2.5 миллионам друзей.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Useless, это Plan B, ну а в планах А у нас, конечно, следующий час и твои любимые хиты, летние хиты, классные хиты. В общем, будь с нами, будь с Европой Плюс.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! Во Владикавказе 6 вечера.
2: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Около 2 миллионов туристов посетили Северную Осетию в прошлом году. 40 торговых объектов для продажи арбузов появится во Владикавказе. А в Национальной библиотеке проходит выставка «Родные мотивы». Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
3: Около 2 миллионов туристов посетили Северную Осетию в прошлом году. Об этом сообщил председатель правительства республики Борис Джанаев. По его словам, значительная часть гостей приезжала на личном автотранспорте. Для дальнейшего развития автомобильного туризма к 2035 году в регионе планируют создать 10 специализированных маршрутов, в 6 раз увеличить число автотуристических поездок, улучшить придорожную инфраструктуру и оборудовать туристические локации зарядными станциями для электромобилей. 40 торговых объектов для продажи арбузов и дынь появятся во Владикавказе в этом сезоне. Как сообщает мэрия, одновременно с началом торговли в городе стартовали проверки законности размещения точек. Предпринимателям необходимо установить торговые объекты в соответствии со схемой расположения и утвержденным архитектурным решением, а также содержать прилегающую территорию в надлежащем санитарном состоянии. Хор «Поющие сердца» из Владикавказа стал победителем окружного этапа Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России». Об этом сообщает Миноборнауки Северной Осетии. Коллектив Центра образования «Диалог» одержал победу в номинации «Академические хоры» среди участников Северокавказского федерального округа. Наши артисты представят республику в финале, который состоится в сентябре в Костроме. В выставочном зале Национальной библиотеки проходит выставка Вадима Джоева и Залины Битиева «Родные мотивы». В экспозиции представлено около 50 живописных произведений, в том числе горные пейзажи и виды селений. Художники вдохновлялись природой Северной Осетии. Посетить выставку можно до 28 июля. Вход свободный. Заур Бесликоев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе Ю-20. Об этом сообщает Минспорта Республики. Соревнования проходят в Северной Македонии. Наш спортсмен завоевал золото в весовой категории до 82 килограммов. В финале он победил соперника из Беларуси со счетом 8-0. Добавлю, Бесликоев ранее уже становился победителем на первенствах мира Ю-17 и Ю-20, а также побеждал на первенстве Европы Ю-15. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 76 рублей 40 копеек, курс евро 87 рублей 35 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.

Отличного всем вечера. Давайте начнем наш интерактивный час под названием «Владикавказ онлайн». Добро пожаловать. Приглашаю всех без исключения, всех, кому хочется кому-то о себе напомнить, кому-то просто передать привет, улыбнуться. Нам можно позвонить 540-777, высказаться лично или написать на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 и в группе ВКонтакте «Европа плюс Владикавказ». В комментариях к верхней записи тоже принимаются ваши приветы, поздравления, пожелания. Буду с удовольствием читать. Также гороскоп от «Европа плюс» на завтра. Прогноз погоды, а через пару минут нам присоединяются Алан Уолкер и Изабелла Мелкман «Broken Strings».

0: также обязательно услышим дуэт Тиесто и Бриэнна Грейс «Beautiful Places». И начинаем час тоже очень хитово. Post Malone, Cold.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: час.
1: А вот и первые сообщения на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 в течение всего часа принимаются. Приветы и поздравления, пожелания с радостью буду читать, так что пишите. А к этой минуте вот что есть. Охранники ЧОП Беслан передают огромный привет своему бывшему руководителю Федарову Казбеку Шмеловичу. Желают ему здоровья, удачи и верим, что он вернется к нам. Такого директора внимательного и чуткого, вежливого и воспитанного не было и не будет. Завидуем тем, с кем он работает. Казбек, мы тебя уважаем и ждем. Вот такое сообщение. Пришло прекрасное, приятно всегда такое читать, так что присылайте и вы свои приветики, с удовольствием озвучим. Ну а пока слушаем Ava Meet Me in the Dark, чуть позже к нам присоединится Мика, Relax, Take It Easy.

0: Tokyo Hotel на Европе Плюс, California Nights. А мы продвигаемся дальше навстречу еще большему количеству классных хитов здесь на радио номер один в России. Это Владикавказ Онлайн. Продолжаем принимать ваши приветы и поздравления, пожелания. Присылайте их в группу ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментарии к верхней записи или на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. От Максима большой привет Рузане, хорошего ей вечера. А мы продвигаемся уже в сторону гороскопа от Европа Плюс на завтра. Скоро будем читать. Узнаем, к примеру, какой завтра выбор предстоит сделать близнецам. Полный гороскоп скоро. Еще раньше Annabel England, Get Busy.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Сал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов, компактный CS35+, бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире CS75+, от 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+, в комплектации комфорт 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
6: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
7: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Гороскоп.
1: Овны, завтра никто не решится вам отказать. Тельцы, в попытках изменить обстоятельства вы потратите слишком много времени. Проще подстроиться. Близнецы, между приятным и полезным все же стоит выбрать второй вариант. Раки, от вас завтра мало толку, поэтому просто отдохните. Львы, оставьте силы на вечер, он обещает приятные сюрпризы. Девы, обижаться не только бесполезно, но еще и вредно, поэтому не дуйтесь. Весы, кто-то решит вас на что-то соблазнить. Скорпионы, не получилось с первого раза, есть еще второй и последующие. Стрельцы, не отсиживайтесь в стороне, вас ждут новые знакомства. Козероги, уровень вашей смелости будет зашкаливать. Водолеи, не оглядывайтесь в прошлое, там уже точно ничего не поменяете. Ну и, наконец, рыбы, вы как магнит притянете к себе завтра очень приятных людей.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа Плюс.
2: Ай...

0: The Sun, Ужель и Ultranate на Европе Плюс. 18:37 на часах, и будем продвигаться дальше. Владикавказ онлайн продолжает свою работу. Нам можно все еще успеть позвонить 540-777 или оставить сообщение «Привет, поздравления» на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. От Карима большой привет Иришке, хорошего ей вечера, и всей Осетии тоже большой привет и хорошего вечера. Принимается взаимно, хорошего вечера, отличного настроения. Продвигаемся дальше.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: По Владикавказье плюс 24 сейчас, плюс 13 ночью. Завтра ожидается переменная облачность, возможен дождь, днем плюс 28.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Как отлично провести выходные?
5: Конечно, в «Алания Синема».
4: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
5: Уютные кинозалы, невероятный звук
4: и великолепная картинка.
5: Ежедневно с 10 утра.
4: «Алания Молл».
5: Московское шоссе 3К.
6: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб «Сайбер Икс».
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: «Сайбер Икс» на Барбашова, 72.
7: Круглосуточно.
8: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
9: 29-33-66.
10: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
11: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
12: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
2: Владикавказ онлайн.

0: Напомню, в режиме онлайн нас можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте в Одноклассниках в приложении Европа Плюс Онлайн. Впереди еще больше хитов, еще больше классной музыки. И слушаем дуэт Sam Feld и Oaks My Heart Goes, а также Бурак Етыр нас порадует своим хитом Body Talks. Но прежде хочу коротенькое, но не менее важное сообщение озвучить от Залины, которая передает большой привет любимой сестре Кристине, у которой сегодня день рождения, с пожеланиями всего хорошего. И от нас тоже просит пожелания, конечно же, всего хорошего, классной музыки, оптимизма, бодрости духа. Классная музыка, как я уже сказала ранее, точно будет.
1: Владикавказ.

0: Marshmallow, Portugal The Man, Phoenix только что, а впереди нас ожидает до конца этого часа Coldplay, Sky Full of Stars, а также Trap Mafia, House Mafia Style. Body Talk от Али Фарбен и Рене Миллер на старте нового часа, где с нами далее Костя Фомин. Меня зовут Регина Кумаритова, прощаюсь до завтра, услышимся.
1: Европа Плюс, для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
7: Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
8: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
9: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
8: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
10: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
11: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
12: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Небо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на Туту. Точка ру. 6+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
6: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
7: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Европа Плюс.
12: Европа Плюс, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ-15-00104. От 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: на сегодня. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Кость, привет, всем добрый вечер. Роспотребнадзор продолжает борьбу с немаркированными БАДами. Минздрав может обязать стоматологов использовать анестезию при любых болезненных манипуляциях. И московский школьник, получивший 99 баллов на ЕГЭ, решил пересдать экзамен. Подробности далее. В 5 регионах России ввели схему продажи бензина по четным и нечетным дням в зависимости от номера автомобиля. С сегодняшнего дня режим действует в Мордовии, Нижегородской и Астраханской областях, с завтрашнего в Псковской и с субботы в Липецкой. Всего меры разной степени введены в 80 регионах. Также вице-премьер Александр Новак сообщил о введении запрета на экспорт дизеля и начале импорта нефтепродуктов. Власти продолжают принимать меры для стабилизации внутреннего рынка топлива. В Роспотребнадзоре заявили, что ведомство продолжит работу по очищению рынка БАДов. С интернет-площадок и маркетплейсов сняты десятки тысяч несоответствующих требованиям добавок. Рынок становится чище, вся продукция, не промаркированная честным знаком, находится вне поля законной реализации. Ранее Роспотребнадзор также блокировал интернет-ресурсы с запрещенными БАДами. Минздрав опубликовал проект изменений, согласно которому с 1 октября стоматологи обязаны применять анестезию при проведении манипуляций, которые могут вызывать болевые ощущения. Документ также уточняет, что стоматологическая помощь может проводиться в условиях анестезиологического пособия. В обновленном порядке под должность врач-стоматолог также подразумеваются и стоматологические фельдшеры. Проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Эксперты предупредили, что в день рождения россияне чаще становятся жертвами мошенников. Они обещают подарки от банков и магазинов и крадут данные карт. Злоумышленники маскируются под популярные сервисы и просят ввести данные карты для активации бонуса. Эксперты советуют проверять адрес отправителя, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные карты на сторонних сайтах. И ученик московской школы, набравший 99 баллов на ЕГЭ по профильной математике, решил пересдать экзамен, чтобы получить 100 баллов. Он признался, что допустил глупые ошибки в тестовой части в одном из заданий. Выпускник готовился с 10 класса и выбрал для поступления направление «Общая прикладная физика» в МФТИ. Пересдача одного предмета по желанию стала возможна с 2024 года. В Рособорнадзоре также напомнили, что предыдущий результат при пересдаче аннулируется. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей и 59 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: to you. В столице уже 19:20. Летней музыки нас сегодня ожидает на целых 120 минут. Ну, как минимум, потому что в ближайшее время я буду обещать всем летний вайб. Обязательно все появится, обязательно будет музыка, обязательно будет время для того, чтобы расслабиться, почилить и получить удовольствие от сегодняшнего вечера. Ну и, конечно же, в ближайшее время я тоже не стану молчать. И, конечно же, приготовлю для тебя кое-что супер классное. Второе место Еврохит Топ 40. Time Impala и Dracula. Но прежде трек, который уже был на вершине нашего хит-парада. Продержался он, если мне память не изменяет, недели две или три даже. BTS Swim. Очень скоро.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б.
4: Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
5: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам! Здоровья и благополучия.
6: Мечтаете о доме без хлопот? В ЖК «Панорама» от ЖСК квартиры с готовым ремонтом. Успейте до конца лета. Кухня в подарок. Комплекс будет располагать собственной инфраструктурой и удобным выездом на магистрали. Сопровождение сделки под ключ. Сдача в 2027 году. ЖСК. Берем заботы на себя. Офисы продаж. Курсантов Кировцев 39 и КОС 113. Проектная декларация и подробная информация на jskalania.ru и по телефону 303-307.
7: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
9: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
11: Why wait to say, at least I did it my way.

0: второе место. 6 позиций вверх на прошлой неделе. Надеюсь, что завтра все поменяется. Будем ждать этого момента. Ну, а до этого можно заглянуть на europaplus.ru и проголосовать за эту историю. И завтра с 14 до 16 по Москве слушать, что получилось.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха 27-29 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама о «Гермес» не является публичной офертой.
6: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
7: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Ваня Дмитриенко, его ртуть на Европе Плюс. Кстати, Варя, на концерт Вани мы раздали 100 билетов, и мы обязательно встретимся там 2 августа. Помните об этом? Если нет, europaplus.ru.
1: Дебют недели. Beowulf. Феникс.
2: Зажечь огни земли.
1: Лучший взлет. Marshmello и Portugal The Man. Феникс. Номер один. By India. Хчо и Мод. Шаде. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40.

0: новости на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
7: Привет, я Дэвид Гетта.
0: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
8: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
0: Эти хиты выбираешь ты.
9: Hi, I'm Chris.
10: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
0: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
12: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще устанавливайте отдельное приложение Озонбанка и управляйте деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы.
14: Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 7 июля 2026 и может быть изменена. 16+.
15: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
16: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
15: Ты станешь очень богатым человеком.
16: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
0: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
17: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: отлично. Это же Black Eyed Peas. Я именно они в финале этого часа на Европе Плюс. Just Can't Get Enough. Дальше хиты. Хиты солнечные, легкие, потому что впереди нас ждет то, чего мы ожидали в течение всего этого дня.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

момента, когда можно уже точно сказать, что, ну, большинство людей уже отработали этот четверг и готовы остаток этого дня потратить на отдых и на солнечную музыку. Да, вы по адресу обязательно, потому что это летний вайб на Европе Плюс. Впереди 120 минут солнечных хитов. Ну и в первой части этого представления, ну, мы точно, могу сказать, услышим Кальвина Харриса и Джази Satisfy. Прежде Бейкер Мат и история с голосом Мартина Лютера Кинга. Прошу обратить на это внимание. One Day. Классный трек, пропускать не стоит. Ну а начинать будем с Шермана Лоджи и Тони Шермана.

I have a dream. One day, this nation will.

0: потому что мы только начинаем разгоняться, и в ближайшее время Dusty Springfield покажет нам класс. Спуки. Ну а прежде Чарли Пут и его Girlfriend. Скоро.
1: Реклама.
2: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в моей легенде и Мане. Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону UM10400 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ21. ОГРН 16-6-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб Cyber X.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Cyber X на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: последнем вайбе на Европе Плюс. Это Дасти Спрингфилд и ее Спуки. Ай, хорошо, ай, приятно. И дальше будет еще больше, поэтому оставайся с нами. Если есть возможность сделать приемник погромче, сделай. Почилим вместе, отдохнем после трудового четверга и получим удовольствие от Бобби Синклара и Кайзи. I Can Wait. Но прежде Джон Саммит и его Ла Данза.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Это Боб Синклар и Кайза. I Can Wait на Европе Плюс в летнем вайбе. Летний трек. Вот так вот звучит то самое лето 26-го года, даже несмотря на нашу московскую погоду. Ну, а погода у нас, ну, плаксивая. Да, надеюсь, что очень скоро это все закончится. Ну и солнце мы еще с вами увидим, в Москве, по крайней мере. Ну а во многих других городах наш необъятный, я уверен, солнечно, очень хорошо. И даже если нет, то музыка согреет. Shaggy, Angel, но прежде Polo, Fun и I'm Yanni с классным треком. Красивым, невероятным. Поэтому оставайся с нами, это Летний Вайб на Европе Плюс. Мы идем вперед. Летний Вайб.
1: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Filtrum Sti.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно

0: начале этого часа на Европе Плюс. Angel. Ну, хорошо? Приятно? Здорово. Ну и впереди у нас еще есть время на то, чтобы здорово провести время и послушать летнюю музыку.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

летнего вайба на Европе Плюс. Здесь сейчас будет хорошо, это я обещаю. Кстати, обещание раздает Фомин, здрасте. Также он ставит музыку, классную, летнюю, солнечную, для того, чтобы можно было найти свой трек, на 3 минутки буквально расслабиться, отключить голову, ну и забыть о каких-то, не знаю, идеях, которые, может быть, тревожат, мыслях, которые не дают покоя. Вот об этом, обо всем это событие. Летний вайб, ну вот 3 минутки можем позволить себе выпить у 24 часов для удовольствия, для того, чтобы расслабиться, ну и кайфануть с классным треком. Кстати, из классных треков это Naughty Boy и Beyonce, услышим Running. Прежде появится Shabuzi и A Bar Song Tipsy, суперхит, который побывал на первой строчке авторитетного Еврохит Топ 40. Ну а начинать будем с невероятного трека. Как мне нравится эта история. Ну и вообще мне нравится этот паренек, который исполняет, ну просто на все 10 из 10. Джон Ньюман прямо сейчас и Waiting for a Lifetime.

0: нежности, сколько красоты в этом треке, правда ведь? Буквально 3.5 минуты. Какая красота. Да, Naughty Boy, Beyonce, Running, прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Ребят, которые делают этот мир чуть-чуть, но красивее, правда ведь? Кстати, из красивого в ближайшее время. York послушаем On The Beach, но также классный трек от Крайдера, Girlfriend. Летний вайб.
1: Реклама. Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб Cyber X.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Cyber X на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Агипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

игрушка от Крайдера в летнем вайбе на Европе Плюс. Прямо сейчас, 21.34. Продолжаем с вами чилить, отдыхать и получать удовольствие. Ну, от музыки уж точно. Ну и от дня в том числе. Четверг, мне кажется, вполне себе прекрасный день. У меня сегодня все было просто на высоте. Причем с самого утра проснулся с той ноги в правильном настроении. Если и ты хочешь завтра не пропусти летний ни в коем случае. Да, с 7 до 10 по столичному все обязательно случится. Ну а дальше случится с нами Naked и Anne-Marie совместно с Lato. I just call.

Европе Плюс, I Just Call. Да, приятный трек, отличный вечер. В столице 21.49. Ну и до финала этого часа еще успеем получить удовольствие от Криптограмм. How long have you been away? Но прежде Тайм Импала и классный трек. И это один из моих любимейших.

Instagram. Финал часа, ну и заодно финал летнего вайба на Европе Плюс на сегодня. Но завтра мы обязательно с тобой все это дело продолжим. Ни в коем случае не пропусти летний вайб с 8 до 10 здесь на Европе Плюс. Только летняя, солнечная и приятная музыка для того, чтобы получить удовольствие. Ну а завтра удовольствие будем получать точно, потому что это...

0: Обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально.

0: Женская история на Европе Плюс. Это «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». Но это завтра мы можем себе позволить. В пятницу не возвращаться домой и до субботы где-то погулять. Правда ведь? Легко и просто. Ну а сегодня рекомендую вернуться все-таки домой, выспаться, ну и завтра встретить новый день вместе с «Летним У» здесь на Европе Плюс. Потому что это игры, это подарки, это интересное общение, это, естественно, лучшая мировая поп-музыка. Ну и многое-многое другое. Все то, что необходимо с утра пораньше.
1: Горячие хиты, игры и крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. «Летнее У» на Европе Плюс. «Летнее У».

здесь на Европе Плюс. Абсолютно летний трек. Да, от DJ Godja, Jason Derulo совместно с Melody Michiko. Прежде Marshmello и Portugal The Man Phoenix.

прямо сейчас на Европе Плюс. Диджей Годжа, Джейсон Деруло, Мелоди, Мичико. Ну, это бомба. Нет-пушка бомба, за которую стоит голосовать на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП-40 для того, чтобы она добралась до первой строчки нашего хит-парада. И завтра это в целом может произойти, но я ставлю на других артистов, которые, кстати говоря, появятся еще у нас в эфире, это я точно знаю. Второе место. И на прошлой неделе 6 позиций вверх. Это Tame Impala и Dracula. Этот трек, я думаю, завтра должен побороться за вершину нашего хит-парада. Ну, в общем, завтра мы это дело с тобой будем выяснять с 14 до 16 по Москве. Но помни, если вдруг завтра по каким-то причинам не получится, ничего страшного, не расстраивайся. Мы это все с удовольствием повторим в субботу, да, с 16 до 18 по Москве все это обязательно случится. Ну и не забывай, что случится в ближайшее время суперхит от Teddy Swims и мистер Know It All. Он был на вершине.

Как же все это звучит круто, да? Да, спасибо, Джонни Федук. Лето на Европе Плюс. Лето действительно с нами, с радиостанцией номер один в России. Это прекрасное время. Ну и это время всегда можно проводить с нами, вне зависимости, где ты находишься. Ну а все потому, что есть новое приложение Европа Плюс. Называется оно Радио Хаб. Выглядит бомбически. Ну вот серьезно, открываешь, и там вот просто какой-то кайф. Эстетически просто нереально. Ну а к этому запросто можешь прибавлять лайв-трансляции 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Все можешь найти там. Качественный звук, работа в фоновом режиме. Все работает идеально. Оно полностью бесплатно. Ну и всяких регистраций тоже не требует. Ну и самое, как мне кажется, важное, чтобы быть всегда довольным и счастливым в музыкальном плане. 8 дополнительных потоков. Ты можешь слушать музыку абсолютно разную. Лайт, хип-хоп. Ну, в общем, все, что твоей душе угодно в тот или иной день. Установи Радио Хаб в свой

0: минуты, 30 минут.
1: Ну, погнали дальше. На очереди один из лучших треков эфира нашего. На данный момент прям очень нравится. Это Temper City и Self-Aware. Чуть раньше появится трек, который вполне возможно завтра будет лидером нашего хит-парада. Это Time Impala и Jenny.

0: классной истории Broken Strings. Оставайся с нами, все это впереди.
1: Так звучит лето на Европе+.

0: все, что не делается, все к лучшему. Ребята абсолютно случайно записали трек и также абсолютно случайно покорили с ним все чарты планеты и плотно завирусились в соцсетях. Поэтому, если что-то начинает идти не по плану, то хорошенько подумайте. Может быть, оно и к лучшему вполне. Это команда Temper City Self-Aware на Европе Плюс. Салют всем, кто с нами. Меня зовут Олег Шишкин. Немного похозяйничаю здесь после Кости Фомина. И до самого утра буду радовать отличной музыкой и начну прямо сейчас, ближе. 15 минут встречаем здесь Кельвина Харриса и Джейзи, трек Satisfy, также и Влорок, и легендарная работа Rise Up, и послушаем приятную вещицу от Алекса Уоррена. Fever Dream буквально через 3 минуты, только прежде Алекс Манулов хочет напомнить, что уже сегодня...
1: Алекс Манулов. Дебют недели. Beowulf. Феникс. Лучший взлет. Marshmello и Portugal The Man. Феникс. Номер один by India, Хчо и Мод, Шаде. Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

будет нешуточная. Но в любом случае, решайте вы, кому возглавлять чарт. Для этого заходим на europaplus.ru и голосуем за те танцевальные хиты, что больше всего по душе. В субботу послушаем топ-топ-чарт с Тимуром Бодровым, узнаем результаты начала в 20:00 по московскому времени. А прямо сейчас продолжим наслаждаться любимой музыкой, послушаем Тиесту, Бриэну Грейс, подвижную тему Beautiful Places, также Russian, Рао, Алехандро, Уизкид, летняя тема Понга и Зейн Малик, золотой голос One Direction.

0: немного R&B из Нигерии, DFTM's Rain Dance. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что оставайся вместе с нами.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

у ребят 14-я строчка. I Can't Wait, так называется эта работа. Далее с нами Ужель, Имаэль Энджел и Ультра Нейт с классной танцевальной вещицей Move Into The Sun, Ваня Дмитриенко и поп-рок тема Ртуть. И послушаем Holy Moly, Talk To You Later буквально через пару минут на Европе+.

будем двигаться с такими хитмейкерами, как группа «Майя Мишель». Слушаем историю на «Малиновой луне», чуть раньше «Анима» и «Иджей», танцевальный боевик. «Out of my body» поется кей-поп-айдолы, банда BTS и хит «Swim».

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну, давайте посмотрим, что же нас ждет на Европе Плюс в эти 30 минут. Another 54 Ultra. Back to you. Также появится легенда немецкой хаус-музыки Пакита и Нильс Ван Зандт Lonely.

0: послушаем немного соул-музыки в невероятном исполнении. Здоровяк Тедди Свимс, мистер Know It All уже вот-вот на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Денежные призы будут, так что советую не пропускать. И не пропускаем хиты прямо сейчас. На подходе британская звездочка Дуа Липа и отменный хит Physical. И послушаем электронный проект из Финляндии Эбен, трек Hollow.

Европлюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.